0: صلی اللہ محمد و آل محمد.
1: Дарисак пиантис тут кигнянин чутпин, данас тут каймбу, дринги сагет программ пу, таматун, ngacha изен шезде пу, сежу худанар, самани фагрин.